0: Marcus Rutherford.
1: Marcus Rutherford.
2: Понимаете? Моя мощь, да, это огонь.